0: Инопланетянин хочет позвонить домой.
1: Hey, Mr. DJ.
2: What do you want?
1: Play something we can dance to.
2: I...
3: Okay, roll the drums.